0: Йосан хахи васата кеха куяпа ясняпау утхана, укатуа хач амуна сняпампи мунаваисту. Йоса хуча луратана касан, хиватаска ятануа, укампис кристун хактаю памписти хивасарух, аканьва чуристу. Укатуа дьосан муна сняп токи, хуманаках иаусайн лайкуки хучанака матха хиспита аптаха. Укха ханиу хикатапктати хумандура винакам токи, хан укасти дьосау чурабхтам. Хан китин сапханя патакеха, ханиу китис хиспита акити луратанакап токеха. Дьосау хивасарух очисту. Cristo toquera kiu hakan chorara kisto askinak.
1: Estás escuchando Radio Salvación, una señal que bendice tu vida.